чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая.

смехом, жили без времени, не думая о годах и минутах, радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки, мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята,